0: MFM Station.
1: MFM.
2: Everybody, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут своих вибраций.